Глядя на финальный граша в световом местарстве балокопания в USA Рона Цора на 12 июля на народном свежении французские и шпанский тим добу, а то с 2-0, шпанска стоистым в финалу, жинца вяцор с росужио, кто бужо пшешоник шпаниарио, аргентинска граю пшешиво англандарям, то двойко неофици дао, Přitom kuše drie mysli na mestarstvo leše živečnosťostu 68, ako jo Diego Maradona za argentínsku šteliu vrota ze svauniu ruku Boga. Graše z ruku, ako neo vyžil súdnik a ako jo viadvo k rozsúdnemu dobešu. Žínca drie argentínske mústvo žednu ruku netreba, obe mústvie grajote na neúšem nivouje. Vestaňome napnete za Zaschwitzanie Buja Segar Jewisch Jazor. Ahoi, Jonascha, Musiker Tischinjak, Temie Ballokopanjak.

Глядя на финальный граша в световом местарстве балокопания в США Рона Цора на 12 июля на народном свежении французские и шпанский тим добыл, а то с 2-0, шпанска стоистым в финалу, жинца вяцор срослужил, кто бужо пшешоник шпаниарио, аргентинска граю пшешиво англандарям, то двойко неофици дао, Přitom kuše drie mysli na mistarstvo leše živešnosťostu 68, ako jo Diego Maradona za argentínsku šteliu vrota ze svauniu ruku Boga. Graše z ruku, ako neo vyžil súdnik a ako jo viadvo k rozsúdnemu dobešu. Žínca drie argentínske mústvo žednu ruku netreba, obe mústve grajote na neúšem nivouje, vestaňome napnete za Zaschwitzanie buja segar jewe schich jazor. Ahoi, naša muzika tüschenjak, temie Balokopanjak.